0: еще втянут нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить. Не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну.
1: Працягваем слухаць размову Паўла Свярдлова і Александра Кнаровіча. Панове падводзяць вынікі тыдня і абмяркоўваюць ультыматум Зялёнскага і падзеі вакол яго.
2: Ой, Борис Вячеславович, ты ведаете, кто?
3: Ну, Грызлов.
2: Грызлов. Вот какие такие седовласый человек, да, да, який да. Сидит вот за этим столом. За каким недавно на этом же месте, да, фактически на этом же стуле сидели некие представники Зеленского. Ну, и я так разумею, ну, то коли это вот в этом кабинете, то это некие нормальные представники Зеленского. Это не наместник начальника департамента там в офисе по уборке территории, да? Вот опошний сказ. Не надо мне втирать, что Борис Вячеславович Грызлов, амбассадор России в Беларуси, хочет втягнуть в войну. Тобок Лукашенко, видите, что треба, коли ты не хочешь нечто сказать, да просто про супротивлегло речь скажи. Типа, не надо меня убеждать в этом. А кто-то, значит, убеждал. Как бы, да? Вот. И это все в лицо просто Борису Вячеславович. Там еще было у середине, что не треба по-русски так это бить, и треба домовляться. Вот я крыху не зразумел адресата. Як бы это Зеленскому треба с Москвой домовляться? Те это на знову же амбассадору России каже, да вы идите, домовляйтесь, блин. Конечно. Не надо вот это вот по-русски, блин, по лицу бить, так, по твары, да?
4: Апытанка была вот в этом тыднем в новинах в России, об том, что апытанка больше за 60% российцев уже жадают спынением войны на любых умовах.
2: Дальнобойные санкции, как их называет Зеленский, да, да, працуют.
4: Это то же самое, домовляйтесь. Это все, что они чекают зараз от Путина, то, что он скончит это любым чином, не глядя на то, что будет далі. Яны чакаюць гэтага, там у верасні выбары, гэтыя пытанкі праводзіліся з пункту гледжання, а што же патрэбна расіянам, што патрэбна казаць «Єдзіная Расія» ім, каб ім было прыемна. І пачулі толькі адно – «Канец вайны». Гэта ўсё, што трэба расіянам. Таму Лукашэнка дзіўным чынам, але в гэты момант кажа Грызлову, як паслу Расіі, тое, што павінна казаць расійскія грамадзяне. Сканчвайце гэта, давайце дамаўляцца, давайце спыняць гэта ўсё. Адрасатам не з'яўляецца Зеленскі. Зеленскаму ён кажа, я цябе паслухаў, добра, мы не палезем нікуды. Цікава было дажыць да гэтага, калі справа дайшла да справы. Калі сапраўды Лукашэнка, мы ж маглі сябе ўявіць, што ў гэты момант Лукашэнка ўсіх падружжо, заўтра мабілізацыя, мы ідзем, адпомсцім за аўтобус Брянскай вобласці, і што гэта, яны не будуць нас накланяць і так далей. Мы маглі гэтага чакаць, і напэўна, калі был на гэтым месцы не Лукашэнка, а Каддафі ці там Хусі,
2: ці Кадыров.
4: Ці Кадыров. Так бы яно і было. Але мы разумеем.
2: Ці магчыма нават Грызлов, я так скажу. Калі б яны сидзелі у іншым парадку за гэтым сталом. Так. Да?
4: Грызлову патрэбна была бы каманда, загад ад Путіна. А Лукашэнка, все, што па яго бы не казалі, як бы не распавядалі, які ён цалкам падпаркаваны Крымлю, мы бачым зараз вось то, што ён не падпаркаваны Крымлю, што ў яго ёсць асабістая мэта. Асабістая мэта – гэта захаванне асабістай улады. Асабістая ўлада пагражаць, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным. І таму зараз яго можна, не ведаю, прыкладаць да ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі, вельмі так спакойна. Ён будзе такой, фігура такая вельмі мірная.
2: Ну, у пэўным сэнсе ён нават дамогся свайго. Няхай сабе і па чарзе, але ў Мінску пасядзелі за адным сталом прадстаўнікі Зеленскага і прадстаўнікі Путіна.
4: Засталося ў гэтым столу вот, мантаваць машыну часу.
2: Да, чамусь, вот яны вот в часе як бы разминуліся, да, але вот, типа, ну, на адных і тых же месцах там пасядзелі. Ці можна это назваць перамовамі, ну, такімі посродковыми разведенными участием первого момента. Ну, конечно, да.
4: Так, там, ну, вось так это отбывается, и, конечно, Зеленский со своими 500
2: цели. Президент. Конечно. Бачите, президент конечно, Зеленский. Конечно. Да, и там на вот у середине было, что вот и я отримал отказ, типа, президенты, это разумеется. Того, президенты уже на одном узровне Зеленский и некий еще инший президент. Ну, я думаю, это Лукашенко не про себе.
4: Про Трампа, может?
2: Ну, может. А может и не про Трампа. Да? Того, ну, вообще метаморфоза некая отбылась, а прям

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Платформа «Канва» стала адным з галоўных герояў міжнароднага фестывалю творчасці «Канскія львы» 2026, арганізаваўшы яркую прайд-вечарыну ў падтрымку ЛГБТК-плюс супольнасці. На ўзбярэжжы Круазет гасцей чакалі выступленні дрэг-артыстаў, музыка, пачастункі і святочная атмасфера. Кульмінацыяй вечара стала нечаканае з'яўленне легендарных тэлепузікаў. Тынкі-вінкі, Дыпсі, Ла-Ла і По выйшлі на сцэну, каб адзначыць тэмы любові і інклюзіі, а пасля пад песню «Токсік» далучыліся да гледачоў. З'яўленне герояў прымеркавана да іх 30-годзе, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Музычны выканаўца Сомбар прадставіў новы кліп на песню «My body isn't ready», у якім уздымае тэму няўпэўненасці і ўнутраных комплексаў. У відэа, натхнёным настроямі «Obsession» і «Off Campus», ён спрабуе справіцца з уласнымі страхамі і сацыяльным ціскам. Галоўную ролю ў кліпе выканалі Інде Наварет і Джош Х'юстан. Яны расказваюць гісторыю пра тое, як герой спачатку адчувае сябе ізаляваным і кінутым, але пазней праз падтрымку іншай персоны прымае сябе. У фінале кліпа раскрываецца галоўны пасыл – прыняцце сябе і пераадоленне ўнутраных бар'ераў. Артыст, вядомы пад сапраўдным імем Шэйн Майкл Буз, хутка стаў зоркай пасля хіта «Back to Friends» і зараз працягвае ўмацоўваць сваю папулярнасць, рыхтуючы новыя выступы і сюрпрызы для фанатаў. Рэжысёр і сцэнарыст Тараата Стэпард прадставіў свой новы фільм «Марама», які ўжо выйшаў у пракат і стаў фестывальным адкрыццём. Стужка раскрывае гісторыю маладой маарыйскай жанчыны, якая адпраўляецца з Новай Зеландыі ў Вялікабрытанію ў пошуках свайго паходжання, але трапляе ў змрочную гісторыю ў віктарыянскай Англіі. Галоўную ролю выканала Арыяна Осборн, а таксама ў фільме зняўся Тобі Стывенс. Стужка спалучае гатэ хорор і гісторыю помсты, закранаючы тэмы каланіялізму, памяці і культурнай ідэнтычнасці. Рэжысёр падкрэслівае, што праца над фільмам стала для яго асабістым даследаваннем уласных каранёў і гісторыі маарыйскага народа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Днямі ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Белпол» выкаціла новае расследаванне пад назвай «Беларусы ва ўкраінскім палоне».
3: У фільме, які дасяжны на Ютуб, але памятайце пра бяспеку, можна паглядзець інтэрв'ю з рэальнымі людзьмі, якія падпісалі кантракт з расійскімі падраздзяленнямі.
2: Навошта яны гэта зрабілі? Справа ў рускім свеце, які глыбока пранік у свядомасць беларусаў.
3: На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Я зараз звяртаюся да тых інтэрв'ю, тых відэо з ваеннапалоннымі, якія вы рабілі, будучы зараз ва Ўкраіне. Ведаеце, мы заўсёды, вот я асабіста разважаў пра тое, што сённяшняя Расія, расійская імперія, расійскае грамадства, вот гэтыя расіяне, яны горшыя за нацыстаў у нацысцкай Германіі, таму што тыя ішлі забіваць, кіруючыся нейкай ідэалогіяй. Гэтыя ідуць забіваць за грошы. Яны просто падпісваюць контракт за вялікія грошы і ідуць забіваць. Гэта нават горш. Гэта фашызм высшай катэгорыі. І мы там, ну вот, вот яны такія. Беларусы ж не такія, думалі мы. І вот вы пагаварылі з гэтымі людзьмі, якія знаходзяцца ў палоне, якія ваявалі за рускі мір на баку Расіі ва Ўкраіне. Яны якім чынам? За што яны там апынуліся?
5: За деньги. Мы успели только... Ну, я не могу, во-первых, распространять информацию о том, какое их там количество, где, что. То есть я буду только так очень аккуратно фильтровать то, что я говорю. То есть мы записали 6 человек, там очень много часов записи. Я думаю, что в конечном итоге мы покажем все. Ну, то есть все интервью целиком, каждого человека по отдельности. Но мы успели поговорить со всеми белорусами, которые там находятся. И что характерно, все, без исключения, все знают о событиях 2020 года. Без исключения, все знают о том, как там так называемые правоохранительные органы избивали людей, пытали и все прочее. Некоторые из из них голосовали за Тихановскую. У некоторых есть там знакомые, родственники, которые либо политические заключенные, либо эмигрировавшие из страны по политическим мотивам, либо те, которые попадали там под репрессии. Но там, наверное, 90% это люди, которые пошли из-за денег. Только несколько человек, которые пошли на войну, ну, чтобы не отбывать срок в России. И это на самом деле очень такая плохая ситуация. Потому что, в принципе, белорусов сейчас стало больше, которые воюют на стороне агрессора за последние там, год-полтора. Я неоднократно говорил, что нам через нас пробивали людей, которые пропали без вести, белорусы. Там, раньше это было там, 3-5 человек в месяц, сейчас это там, 20-30 человек в месяц. И эти люди, даже вот этот 18-летний паренек, да, то есть ну, его брат вернулся, тоже 18-летний, что характерно, 7 месяцев отвоевал. Никто его, естественно, никакому установленной законом ответственности не привлекает. Вот воюю на стороне, например, полка Калиновского, там все было бы ясно и понятно сразу же. Он возвращается, представьте, у него на кармане в общем, нормальное количество денег, там есть подъемные, ну, контрактные, есть деньги, которые ты получаешь, там так называемые зарплаты. Он приезжает с очень серьезными деньгами в Ричицу. Не говорит, смотрите, я живой, все нормально. Там
4: бабла немерено.
5: Немерено, все. И вот, что вы думаете, еще не будет пару таких леп, которые возьмут, да и пойдут? Конечно, будет. Потому что это действительно очень серьезные деньги для белорусов. И там идеология, понимание, там хорошо, плохо. Ну, у каждого из нас, кто уже... Мы когда уехали оттуда, и мы потом уже в дороге рассуждали, у каждого из нас вот что-то было такое вот отдельное, ощущение какое-то. И...
4: Какая история особисто на вас так вот самомоцно поуплывала, что запомнилась?
5: Я не скажу история. Я... Когда ты слышишь рассказ человека о том, как он идет по трупам, как просто ты не можешь вернуться назад, потому что тебя так называемые свои же расстреляют, ты понимаешь, вот что видел этот человек, и просто вопрос, ну а что тебе не хватало в жизни? Там, особенно этот, который говорит, у меня же есть шенгенская виза, ну просто так не получилось мне туда попасть. У нас же проблемы с визами, видите, у человека есть виза, ну не сложилось, что он не доехал до Европы. Ну, это на самом деле это очень ужасные эти истории, и общение с людьми, уже когда ты выключаешь камеру, вот это обсуждение, там много чего интересного они такого рассказывали о происходящем там, о том, как люди просто, ну, мясные штурмы, людей просто отправляют на убой. Как он говорит, там, сегодня вот пошла группа, мы пошли завтра, но группа-то не вернулась, мы идем, а вот она лежит. И... Это надо слушать всем белорусам, потому что если ничего не менять, если ничего, если опять ждать, что как-то оно само тут все по себе рассосется, то в конечном итоге простые белорусы, которые, как мне дали определение не так давно, это те, которые не интересуются политикой. Вот простые белорусы, которые эти даже интересовались, нет-нет, да интересовались политикой, вот они будут участвовать ровно таких же мясных штурмах и там брать посадки все эти.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Жыгарам. Яны гавораць пра беларусаў, якія ваююць за Расію.
4: Тут вельмі яшчэ адзін важны момант. Якім чынам? Ну да, можа быць, адзін прыехаў брат, показал, и он, может, с собой забрал, ти дал контакт, а остатним. Вожик Патриот питается. Ти казали белорусы во украинском полоне, до кого конкретно звертались у Беларуси, коли спробовали пойти на войну? Ти варто сбирать гэтые дадзеные, альбо усе военкоматы працуют на гэта? Белорусские маются на увазе.
5: Они видели эту информацию, например, там в сети интернет, кто-то видел листовки, кто-то, когда ездил на заработки, возвращается в Беларусь, там созванивается со своими знакомыми, я что, слушай, зачем нам тут работать? Там можно нормально, ну, то есть заработать прям сразу и очень много. Человек возвращался в Россию и вместе со своими товарищами шел. Просто эти люди вообще по смыслу того, в чем они участвуют, они не должны вернуться. То есть это дорога в один конец. Просто те рассказы, которые, ну, когда ты слышишь все то, что там рассказывают, о том, как вышло 200, осталось там 7, 5, 3 человека. Ну, это люди, которые просто идут вперед, потому что назад уже нельзя. Как он там тоже была история, что только, говорит, вышел, все, сразу же украинские мавики вокруг тебя. У тебя уже нет шансов. Побежишь назад, тебя свои с тобой решат вопрос. идешь вперед, каковы шансы? Процент очень маленький.
4: Момент такой, ці спадзяюцца яны, что их обменяют? И кто их обменяет? То есть яны хочуть, ну яны ж у российском войске были,
5: ну, да.
4: Что Россия их верне назад, и ці ведаюць яны, что яны из ноку тады пойдуць на мясные штурмы? Ці яны спадзяюцца, что их Лукашенко в каким чином вытягне?
5: Ну мы пытались вывести там нескольких людей на разговор этот. Некоторые просто, я не знаю, что у них в голове и как они рассуждают, но если в целом даже братья, которых мы не успели записать видео, но они рассуждают так, что, ну, смотрите, Лукашенко это же союзник Путина, мы же граждане Беларуси. Почему бы нас, нам ничего не будет за то, что мы воевали, почему же нас никто не хочет поменять? И там была фраза, во-первых, видео, что вот же политических выпускают, а чего нас не меняет? Ну, очень сложно объяснить людям, что, подождите, Лукашенко меняет политических на санкции, потому что санкции ему нужны. Ему нужно становиться более весомым, более важным для Путина, как-то пытаться выравнивать свою экономику, потому что дотационная экономика Беларуси не получает сейчас столько денег от России, сколько она хотела бы, поэтому Россия проседает, ну что уже говорить про Беларусь, что никто вас не будет менять на политических заключенных. То есть Лукашенко мог бы прийти сказать, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны. И это людям, мягко говоря, которые вне политики, скажем так, им тяжеловато это понять, что они граждане страны, пошли воевать, и вроде как, по их мнению, за благое дело, а они просто не нужны, и о их существ никто не интересуется, но они надеются. Они надеются, но я думаю, мы пытались объяснить, что особенно надеяться не стоит.
4: Сапраўды, у дадзеным выпадку, калі людзям патлумачыць, што іх чакае, калі яны вернуцца ў Расію, адпаведна, ну контракт же падпісаны, адпаведна ізноку ў расійскую войска, што іх чакае, то, можа быць, яны б зразумелі, што лепей...
5: Не, они там объясняли, что мы по их информации, уже тех, кто прошел плен, даже если есть контракт, то есть уже там контракт, там, например, их уже не будут использовать. Ну, поймите, там очень смешно некоторые моменты становятся, что люди узнают о своих правах, то есть на Женевской конвенции, только попавшие в плен. И там это все очень так жестко соблюдается. И мы видели, как они живут, мы видели, чем их кормят. Это условия, ну вот, например, тот же самый Александр Кабанов, прошедший белорусские тюрьмы, он говорит, что это несравнимо. Хотя вот человек, который не совершал преступления, что с ним делали? Да. А что делали эти люди? И какие условия для них?
4: Коли я только побачил, ось Кабанов мне скинул видео, это ваше, мне одразу была первая такая реакция, ну, пошел Кабанов и Белпол шляхом Золкина украинского робить интервью с полонными. Але мне вельми не подобается, як Золкин робить это интервью, потому что это не интервью, это допыт конкретный. Я разумею, полонные, и он там мае там досвід это службы у силовых структурах, там, але гэта допыт, и асабліва гэтыя званкі сваякам, гэта безумоўна зрелищная кажуць, але как бы не вельмі па-журналістку и па-чалавечы. У вас не было такого, что вот мы нечто там становимся подобными в этом плане?
5: Не, мы вообще изначально даже такое не планировали, там никому звонить, мы не ехали с этой целью, хотя опять-таки мы могли бы договориться с нашими украинскими партнерами, потому что все это было согласовано с координационным штабом и с Минюстом. Мы придерживались всех форм, то есть чтобы все было максимально нормально и никаких там звонков. А если какая-то, может быть, критика, слушайте. Ну, когда же мы, наконец, вырастем и поймем, что, ну, вот ситуация... Здесь не надо быть каким-то там слишком жестким, слишком мягким. Мы общаемся с людьми, которые шли других людей убивать просто так, за деньги. Мы абсолютно нормально, спокойно общались, пытаясь выяснить и показать белорусам, что происходит. Посмотрите. Вот эти люди, они же ваши там соседи, может, знакомые, друзья. И таких людей очень много. Там мы же просто привели небольшое количество фотографий, которые уже там 200-е. Неужели до вас не доходит? Неужели вы не понимаете? Я понимаю, что может быть какая-то часть белорусского там демсообщества начнет там говорить, вот неправильно, это ж Женевская конвенция. Поверьте, все было согласовано, все было даже по несколько раз согласовано, в том числе и сам ролик, и выход ролика. Все было там нормально, но, знаете, мы дойдем до того, что через некоторое время какая-нибудь отдельная категория белорусских граждан в эмиграции начнет говорить о том, что, знаете, вот удары украинских дронов по НПЗ российским, это ж какой урон для экологии. Так что надо бы, наверное, подумать, потому что, а что это, а как это, понимаете? Поэтому, отвечая очень коротко, у нас все нормально. Мы не... Будут ли еще интервью? Безусловно, будут. Мы получили очень, скажем, отличные контакты и фидбэки по вот этому визиту. Для нас важно понимать мотивы белорусов, как они туда попадали, и показывать их истории для тех белорусов, которые находятся внутри страны, чтобы они никогда не думали о том, чтобы ехать в Россию, заключать контракт, а потом попадать на войну и убивать украинцев. Причем мы в нашем видео прямо говорим о том, что государство должно противостоять этому.
3: Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, расказаў пра тое, як размаўляў з ваеннапалоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію, чым яны кіруюцца, калі прымаюць такое рашэнне.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніца з рацією, суботу, 27 червня. І питання, як розвити у дитя білоруську ідентичність? Як зацікавити у культури, історії рідної країни? Кураторка волонтерів білоруських соціальних і культурних проєктів у Польщі Вікторія пропонує «Аддайте його допомагати на фесті». Гэта допоможе. У гутарці з нашою кореспонденткою Мариною Савіцькою яна патлумачила чому.
2: На мероприятия, которые делаются белорусскими диаспорами в разных городах, в основном ходят их родители. Когда они предлагают детям, дети говорят, зачем? Мы лучше посидим в интернете. А когда мы предлагаем им волонтерство, они приходят на эти мероприятия, они остаются на эти мероприятия. И что самое важное, им потом это очень интересно становится. И они, даже когда это уже не нужно им для баллов, которые нужны в 8 классе, они все равно потом приходят. Они продолжают приходить, потому что они зацикавлены в этом.
3: Расповедите, пожалуйста, про систему вот эту баллов, за кошт чего это можно назбирать и на что она уплывает в рэшце-рэшт.
2: В Польше ребенок учится 8 классов. После 8 класса он заканчивает, сдает экзамены. И все эти оценки, они переформируются в количество пунктов. Максимально можно набрать 200 пунктов. За оценки, которые у тебя по школе, за экзамены, которые ты сдал, и дополнительные. Например, участие в олимпиадах или волонтерство. Волонтерство максимально дает 3 пункта. И поверьте, очень часто потом в рекрутации, когда ты рекрутируешься в какой-то желаемый лицей либо техникум, это очень важные пункты. Но дети изначально, да, конечно же, идут за пунктами. Но поверьте, потом им настолько это становится интересным, что очень часто они приходят еще. Им уже интересно посещение самих мероприятий. Так и есть.
3: Чи аналізавалі ви, у які добрачынныя справы цяпер дзеці з большай ахвотай гатовы далучацца? Гэта пра што? Гэта пра дапамогу пажылым людзям, гэта пра фестывалі, гэта пра што?
2: Я не вела з такой статыстыкі, в каких мероприятиях они готовы больше принимать участие, но в любом случае это те мероприятия, которые проводят белорусские суполки, которые связаны именно с Белоруссией, и они готовы ходить на какие-то выставки, на спектакли. Сами родители говорят о том, что если они раньше предлагали, то не вызывало энтузиазма. А здесь, побывав хотя бы один раз в качестве волонтера, якобы вынужденно, да, и увидев, что там интересно, дети хотят потом посетить уже просто так эти мероприятия. И я считаю, это действительно хорошо, что они не чувствуют отрыва от нашей белорусской диаспоры, потому что мы чувствуем себя белорусами. Мы принимали решение о эмиграции, осознавая, почему мы это делаем, да, что вот мы белорусы, мы не можем жить в своей стране, мы вынуждены эмигрировать. Они, не осознавая это делали, да, их просто перевезли. И у них вот эта вот оторванность, для них это очень важно, осознавать свою идентичность, принадлежность к белорусской культуре.

0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзе б я не жыў, але Віцебск застанецца для мяне важным. Такую думку агучыў беларускі мастак, суініцыятар стварэння музея гісторыі віцебскага народнага мастацтва, вучылішча, былы дырэктар віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва Андрэй Духоўнікаў, які цяпер жыве ў Сербіі. У гутарцы з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай дзяж распавёў пра сваё бачанне культур розных краін, у тым ліку і родной для его Беларуси.
2: То, что происходит с белорусским искусством, это ужасно сложный процесс, понимаете? То есть белорусское искусство – это не сильно развивающаяся такая среда, понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатора, все. Я всегда продвигал витебских. Всегда. И для меня это всегда был приоритет. Сейчас я, честно сказать, я веду исследования свои относительно белорусского искусства. Я не готов давать какие-то оценки на сегодняшний день, потому что здесь очень много вопросов в пластическом вкладе, вообще вклада в пластику, в живопись по-настоящему. Не просто потому, что ты хороший парень там, да, или ты там рисуешь там какие-то орнаменты на своих платьицах там девочек, да, или прочее. То есть у белорусов очень сложно все. Все очень запутано. Потому что есть вопрос, кого-то не выставляют. Ну, какие-то разные всякие разговоры.
3: А что дотычна Сербии, то про что пишется там теперь и у чым вы там бачите некое натхнение, то бок чему менавіта Сербия вас протягивает?
2: Сербия, во-первых, она дала мне покой. Меня эта страна приняла без всяких лишних вопросов, слов. Она мне дала жилье. Я живу там, мне тепло, там хорошая погода. То, чем я занимаюсь, то есть я занимаюсь тем процессом, который я упустил в свое время. Да? То есть я был администратором много лет и очень много потратил времени и сил на организационные вопросы, вместо того, чтобы заниматься искусством. Я сейчас этим занимаюсь. Я занимаюсь латиноамериканской темой. Плюс я, конечно, занят своей книгой. Я делаю книгу, некую графическую новеллу. Но она, опять же, о Витебске, о Шагале, о Малевиче.
3: Ты можете вы назвать краину, мастацтва якой вас кранае цяпер найбольш?
2: Я изучал и сербское искусство, да, я посетил очень крутой музей Ацептора в Белграде, где собрано югославское искусство конца 19-20 века. Это очень серьезная, на самом деле, школа, именно югославская, ну, и южнославянская, скажем. Вот. Это интересно, потому что мы привязываем людей, художников, к этим границам, и это неправильно. То есть художники, они сами по себе. Для себя я открыл искусство Южной Кореи, например. Мне очень латиноамериканское искусство очень нравится. Мне очень странно польское, да, то есть это очень круто. В Беларуси знают, наверное, в основном специалисты, насколько крут польский графический дизайн, польский плакат, мировое явление, польский плакат. И, ну, то есть все страны, у всех все интересно. У сербов тоже много интересного. У сербов очень интересный этнографический такой наив, ну, наивное, инситное искусство. Это везде можно найти. Главное просто смотреть и не зацикливаться на себе.
1: Андрэй Духоўнікаў працягвае перыядычна выступаць куратарам мастацкіх рэзідэнцый, у тым ліку і беларускіх, у эміграцыі.

тяжкая страца и трудна и зла, день забавляю ще хлопцы, пью и танчу, співаю со дня, в портах далек

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши. Россия хочет притягнуть граждан в Беларуси до своих узброенных сил. Репрессий в Беларуси нормализации нема. Беларусь и Польша уходят в самую спекотную фазу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1585 день войны. Россия распрацовывает юридичную основу, как притягнуть граждан в Беларуси до своих узброенных сил. Про это дознался Американский институт вовучения войны. Россия может попробовать завербовать белорусу в свою армию за правовой конструкции союзной державы. Згодно с домовой об ее створении, российцы и белорусы мают один из статус громадянства и теоретично ровные правы. Кремль может пойти далее и ствержать, что ровные правы означают ровные обовязки. То бок служба во узброенных силах России может стать обовязковой и для белорусов, означают эксперты институту. Аналитики попереджуют, российские чиновники могут настаивать на том, как белорусы служили альбо у российской армии, альбо у подконтрольных Москве формованиях союзной державы. Тем часом география украинских дальнобойных санкций постоянно поширается. Гэтак президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал удар ракетами «Фламинго» по заводе в российском Волгограде, який вырабляє комплекс «Арышник». Цитата: «Кожный российский оборонный объект, який працює на войну супроть Украины, это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Менавіта наш тиск щодня закладає основу для того, каб урэшце годный мир был». Минск-Москва. У правовладном телеграм-канале Пул Первого полгодины тому заявилось поведомление, что визит Лукашенко в Россию протягивается, а перемовы с Путиным сегодня пройдут у поширенном складе. У свою шергу немецкий телеканал НТВ допускает, что Лукашенко доставил российскому боку мирные пропановы Украины. Как поведомлялось минулым вечером, Лукашенко и Путин встретились у резиденции российского керовника на Валдае. Поводле лукашенковской пресс-службы они размовляли тет-а-тет без фото и видео. Термины визита Лукашенко в Россию не называются. Репрессии в Беларуси. Наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко сустрелся со спецдокладчицей Парламентской ассамблеи Рады Европы по политичных зняволенных шведской депутаткой Азаде Раджхан. И она рыхтует доклад, який может стать основой для рекомендации усім краинам Рады Европы. Латушко рассказал про репрессии супроть белорусов и назвал это беспрецедентным для Европы. Транснациональные репрессии, которые, на его думку, отповедают понятку злочинства супроть человечности. Одна з самых балючых тэмаў дэпартацыі, калі палітвязняў вызваляюць, частку з іх вывозяць за мяжу часта без пашпартоў. Латушка назваў гэта штучна створаным гуманітарным крызісам і прасіў дакладчыцу дапамагчы паскорыць працэс легалізацыі такіх людзей у краінах Еўразвязу. Таксама беларускія дэмакратычныя сілы хочуць, каб краіны Рады Еўропы больш фінансавалі міжнародны гуманітарны фонд і праваабарончыя арганізацыі, якія дапамагаюць вызваленым стаць на ногі. Раджхан паабяцаў заняться этими питаниями и додала: говорить про нормализацию ситуации с политвязнями в Беларуси теперь немагчыма. Спись неволенных не скорочается, а те, кто вышел на волю и застався в Украине, все ровно живут под тиском. Баки домовились працевать далее, а все передаденные материалы трапить у будущий доклад. Паре. Польща войшла у самую спекотную фазу. Температура верогодна перевысить 40 градусов на заходе краины, побивши рекорд 10-годовой давнины. Про это информует белорусская служба польского радио. Уже другий раз за 2 месяцы Европа опынулась под так званым тепловым куполом, велизерной системой высокого тиску, якая затягивает горячее сухое поветра с Сахары и не дозволяя ему отдыходить. Франция, Испания, Португалия, Великобритания уже пережили рекордные температуры. Беларусь и Польша только зараз уваходят у самую спекотную фазу. Пик припадая на гэтые выходные, початок наступного тыдня. Поводле метеорологов, измена климата в выгляде массового протока вельми горячего африканского поветра – это, по сути, классичный симптом изменения климата в нашем регионе, и это не опошняя хваля спекоты, и они будут протягиваться. А кроме того, теперешняя спека сопровождается высокой вильготностью, что робит ее значно больше небеспечной. В умовах высокой вильготности организм человека не может эффективно остуживаться. Нагадаю, что белорусские синоптики распаусюдили штормовое попереджение с червоной пераможным узроўнем небяспекі. У нядзелю 28 чэрвеня на большай частцы краіны максімальная тэмпература паветра дасягне 30-34 градусаў месяцамі, а па захадзе ў многіх раёнах 35-38 градусаў. У панядзелак 29 числа максімальная тэмпература складзе ад плюс 30 па поўначы Беларусі да плюс 39 па паўднёвым захадзе. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння неўзабаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэтую суботу на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 31-35.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Зянон Пазняк прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў.
4: Просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай.
3: Навіны ад Скарынаўскай бібліятэкі ў Лондоне.
5: В гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць».

0: 14 червня у крамі «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі «Віленшчына любімая і прыўкрасная» паэта, палітыка Зянона Пазняка. У кнізе сабраны вершы пра вільную віленшчыну, гаворыць Зянон Пазняк.
1: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну ты книг тоже уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал. Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плячима у долине могила костуся. Вся Вильня под горой, як некалі прастях. Костёл святого Яна не наш у наястях. Здаецца, люди слухали. Думаю, что не дарма я гэта зрабіў. Спатрэбіцца гэта беларусам, бо мало што ведаюць пра Вільню, пра тыя часы. І трэба разумець, што Вільня – гэта наше ўсё. Гэта наша сталіца, это наша гісторія. Это наша святость, это наша великая культура. Кожны беларус гэта павінен ведаць, як мусульманін пра Мекку, так павінны ведаць мы.
2: А на колькі моў перакладзены вашы вершы ў гэтым паэтычным зборніку?
1: У мяне ёсць паэтычны зборнік Vox Angelico, Голоса Анёла. Там 32 мовы. Тут ака на польскую ў асноўным, тут 5 ці 4 аўтары польскія перакладалі. І ёсць пару вершаў на італьянскую перакладзеныя пра Віленшчыну таксама. Ну, па італьянскую я не чытаў, бо не атрымаецца.
2: Якое месца займае ваша малая радзіма суботнікі у вашай гэтай кнізе?
1: Яна ўвесь час прысутнічае, тая прырода, і нават назва суботнікі ёсць. А тут яшчэ ёсць, я это не чытаў, бо это 10 старонак, это раздел с поэмой «Великое княство». Так и называется «Вильня». Но это долго читать, я решил уже не стомлять людей. Так тут все про субботники, про есть. Субботники – это центр Литвы. Но это жарт. Але вот, скажем, в этом же поэме «Великое княство», вот там говорится как раз про эти субботники, яких спалили москали. Есть целый раздел присвеченный. А вот Олег Лазовский недавно целую рок-оперу написал на этот раздел про штучный розум. Она стоит зараз в интернете. И довольно невредно. Так что Виленщина, Вильня, субботники, природа наша, в облаке над нашей все, это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Справа тем, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такий архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, и, скажем, костелы там, это вот за часы царизму. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали. Это пришло негодность, как это все было такое смеяться выглядало. А это формуя наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, как было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах про Вильню, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про губки, про городы. Все, это формуя наш пригожий дух. Да? И тримая нас. Да? Вот чему это треба робить.
2: А вот всякие литвисы могут

0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM. Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Я считаю то, что у нас наша развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
3: Але тебе не подаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
2: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
4: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красовику 25-го.

0: Развіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё? Не толькі хачу мроіць, але яшчэ і наогул.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окромя гурту я учусь у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах. Але ни одной из них я не скончил. И у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе отразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся у музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 альбо 80% своего жития посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал розные спектакли, якія докладно не ведаю, кто написал, каб не схлусить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно, я грал и анёлов, и гномов грал, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сышел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утримлювала усе гэтые театральные речи, и она скончила свое існаванне, бо треба было съехать у

0: больш чую. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось. Але калі б яна засталася, я б там застаўся.
1: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
0: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
2: Помимо учёбы, помимо этого, мы падростки, мы в свободное время живём. Мы живём самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
1: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахунку.
2: Да, мы просто подростки. Мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться. Вот, поэтому, мне кажется, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
1: У дорослым жить все весело попросту, я бы сказала.

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko.
1: My сьогодні так само подчас програми говорили про те, що у вас час підлітку, що у вас є можливість отримати задоволення від гэтага періоду і так далі. А що для вас насамрэч є самим великим релаксом, що дає вам найбільш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что? А что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет. И этот мысль мне очень много сил дает.
3: Я сгаджуся со словами Марка. Мне так само вельми это мотивует, что я гляджу на то, как выглядает життё моих сябров и бачу, что моё життё значно более насыщенное.
0: Окей.
3: Песня
0: называется «Нож пройдет, день настанет, и рухнет мур». Что, конечно.

0: kanczajem na sionie spotkanie z poezją Alesia Dubrowska-Hasa-Roczankawa i woźmiem trzy wierszy poeta, jaki u świeckim życi nazywał się Alech Biembiel, a ciepier wiadomo jak manach świateł Śpięska, Żerowicka, Hamanastyra i Jan i poet Znicz.
1: Znicz, kali ty i plotcią i duszoj niezdarow, kali ты и плотью, и душой нездоров, и боль твой суняться не можа, вспомни, что есть животворный покров Жировицкой Мати Божай. Кали объяскрельвае бедство в тяжар, и искруся готовы скарыться, иди, и возьми саправды Божий дар Жировицкой Цудокрыницы. Коли не отбиться от духов лихих, из прочмы грехов не подняться, молитва упроси.

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.